0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Забота о подрастающем поколении остается одним из ключевых приоритетов государственной политики. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан страны с Международным днем защиты детей. Он отметил, что защита прав и здоровья детей, а также создание условий для их гармоничного развития являются общенациональной задачей и конституционной обязанностью государства. Президент также отметил достижения казахстанских школьников в учебе, спорте и в творчестве, подчеркнув высокий созидательный потенциал молодого поколения. Глава государства напомнил о реализуемых мерах поддержки детей, включая программу «Нацфонд детям», в рамках которой каждый ребенок получает государственную поддержку. Более 500 тысяч детей перевезли поездами в национального перевозчика с начала этого года. Наиболее востребованными направлениями стали маршруты Астана-Алматы, Астана-Шымкент, Алматы-Шымкент, Астана-Семей и Алматы-Семей. В компании «Пассажирские перевозки» напомнили, что дети до 7 лет могут ездить бесплатно, без отдельного места. Для детей от 7 до 15 лет действует скидка в 50% на билеты. Подросткам старше 15 лет оформляется взрослый билет, а для самостоятельной поездки требуется нотариально заявление. Заверенное согласие законного представителя. Часть жителей Костанай временно осталась без холодной воды. Накануне в городе зафиксировали кратковременное снижение давления в системе водоснабжения из-за просадки напряжения на насосной станции коммунальной компании. Жалобы на отсутствие воды появились в социальных сетях. Позже на предприятии сообщили, что в настоящее время ситуация полностью устранена. Подача воды осуществляется в штатном режиме, а давление в сети постепенно возвращается к нормативным показателям. Тем временем жители Риддера в июле почти на месяц останутся без горячей воды. Ограничения связаны с плановыми ремонтными работами оборудования теплоэлектроцентралей и тепловых сетей города. Как сообщили в АО «ШЭЗ Жылу», с 1 по 25 июля на ТЭЦ будут проводить ремонт основных и вспомогательных агрегатов. На этот период работа станции будет приостановлена. В компании уточнили, что после возобновления работы ТЭЦ горячее водоснабжение в августе будут отключать только локально на тех участках, где продолжится ремонт инженерных коммуникаций. Движение временно ограничат на объездной дороге в Астане из-за среднего ремонта. Как сообщили в нацкомпании «КазАвтожол», ограничения ведут на участке километр 8-22. Сроки обозначены до 15 июня текущего года. На время проведения работы движение в сторону Караганды организуют по объездному маршруту через направление Костанай, Кокшетау, Коше и Караганда. Водители просят заранее планировать маршрут, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков. Последний международный фестиваль клоунов пройдет сегодня в Астане в честь Международного дня защиты детей. В рамках фестиваля в полдень от монумента Бытерек стартует шествие клоунов, которое продолжится до парка влюбленных. В фестивале примут участие артисты из различных регионов нашей страны, а также творческие представители из Дании, Италии, Франции, Аргентины и России. Затем вечером на сцене амфитеатра пройдет концертная программа участников фестиваля. Зрителям представят творческие постановки для детей и семей, а также сценические номера и праздничные выступления. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 486 тенге 51 тиен, евро 567 тенге 34 тиена, российский рубль 6 тенге 85 тиен. А теперь о погоде. На сегодня, 1 июня, по данным компании «Казгидромет», в столице переменная облачность 27 градусов, в Алматы ожидается дождь плюс 31, в Уральске, Атырау, Актау, Актобе плюс 22, в Петропавловске, Костанае 26, в Караганде, Павлодаре, Кокшетау 30, в Семейске, Магнитогорске, Кунае, Вижес, Казгане 32, в Талдыкургане, Кызылорде, Таразе, Туркестане и в Шымкенте сегодня плюс 34. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.

0: «Коза Казахстан» – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Казахстане начали свою работу региональные управления по защите прав детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева. Новые структуры будут работать при акиматах и заниматься исключительно вопросами безопасности, благополучия и защиты прав несовершеннолетних. По словам Закиевой, работа над этим проектом велась с 2024 года. Отметим, что до сегодняшнего дня на региональном уровне в Казахстане не было отдельного звена и структуры, которая занималась бы исключительно вопросами защиты и прав детей. В настоящее время завершены все необходимые процедуры, формируется кадровый состав новых подразделений. В своем обращении Динара Закиева призвала казахстанцев не оставаться равнодушными к проблемам детей. Она подчеркнула, что каждый гражданин может помочь и быть защитником детей. Главное, не бояться сообщать и просить помощь. Победители Олимпиад и отличники побывали в резиденции президента. В честь Международного дня защиты детей Ак-Орда открыла свои двери для 100 школьников из всех регионов страны. Для юных гостей провели экскурсию, рассказав об истории возведения Ак-Орды и ее архитектурных особенностях. Ученики осмотрели величественные залы для официальных приемов, заглянули в библиотеку главы государства и прогулялись по цветущему саду на территории резиденции. Обманывавший казахстанцев мошеннический колл-центр накрыли в Одессе. Масштабная международная спецоперация проходила с участием полиции и прокуратуры Казахстана. Задержаны 9 граждан Украины. По предварительным данным, жертвами злоумышленников стали более 120 человек, а общий материальный ущерб превысил 85 миллионов тенге. Преступники использовали современные методы социальной инженерии. Выступая под видом сотрудников, операторов связи, банков, правоохранительных органов и госструктур, они убеждали граждан устанавливать на смартфоны вредоносные приложения. После получения удаленного доступа к устройствам преступники похищали денежные средства и персональные данные потерпевших. Тем временем сотрудники Министерства внутренних дел Казахстана совместно с правоохранительными органами Кыргызстана в Шымкенте пресекли деятельность транснационального канала поставки наркотиков «Опийной группы». По информации МВД, в ходе совместной спецоперации были задержаны 2 граждан Казахстана. При обыске у них изъяли около 5 килограммов опия афганского происхождения. По данному факту начато досудебное расследование. Ирак объявил об открытии одного из крупнейших нефтяных месторождений последних лет. Новые запасы обнаружены у границы Саудовской Аравии. Контракт на разведку и разработку участка был подписан 2 года назад, а сейчас здесь зафиксировано первое подтвержденное нефтяное открытие. По предварительным оценкам, только один из разведочных участков содержит более 8,5 миллиардов баррелей нефти. В Европе объявляют тревогу из-за экстремальной жары и угрозы масштабных пожаров. Особенно тяжелая ситуация складывается в Португалии, Италии и в Греции, где температура воздуха приблизилась уже к 40 градусам. Португальский институт моря и атмосферы усилил уровень погодной опасности и ограничил проведение мероприятий на открытом воздухе в дневные часы. В Италии объявлен красный уровень тревоги для Рима и еще нескольких крупных городов. Во Франции жара осложнила проведение матчей Ролан-Гарос, а в Париже многие жители города начали массово отдыхать у рек, несмотря на санитарные риски. Жители одного из крупнейших городов Германии, Гамбурга, проголосовали против проведения в городе Олимпиады. В ходе референдума, который прошел накануне, еще до окончательного подсчета голосов, мэр города заявил, что результаты голосования очевидны. Против проведения Олимпиады высказались почти 55% проголосовавших. Таким образом, Гамбург отзывает свою заявку на проведение Олимпийских игр. И в завершении выпуска курса валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 486 тенге 51 тиен, евро 567 тенге 34 тиена, российский рубль 6 тенге 85 тиен. А теперь о погоде на завтра. 2 июня, по данным компании «Казгидромет», в столице переменная облачность, ночью 17, днем 29 градусов, Алматы дождь, ночью 23, днем плюс 32. В Уральске, Актобе плюс 20, в Атырау, Актау 22, в Костанае 24, Петропавловске 26, Кокшетау 28, Караганде, Павлодаре 30, Жасказгане, Семейске, Нагорске, Кунае, Ветлодокургане 33, в Кызылорде, Таразе, Туркестане и в Шымкенте завтра плюс 34 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лара.
3: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
4: Қазақ радиосының шарнама қызметі 7-7-7-8-8. Астана қаласының коды 717-2.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона журналиста Гульдара Кемелова. Сегодня беседа посвящена молодежной политике, общественным инициативам и возможностям для самореализации молодых специалистов Восточно-Казахстанской области. И у нас в гостях оператор пульта управления дробильного участка Восточно-Казахстанского горно-обогатительного комплекса в городе Алтай, а также представитель активной молодежи региона Нурпеисова Дамиля Нурбековна. Дамиля Нурбековна, приветствуем вас.
1: Добрый день.
0: Дамиля, расскажите о своей работе. Как вы оказались именно в этой профессии и чем, собственно, вы занимаетесь?
1: Изначально я вообще не планировала работать оператором пульта управления. Я не знала, что представляет собой эта профессия, но на свой страх и риск я все-таки попробовала и сейчас не жалею. Оператор пульта управления – это специалист, который контролирует работу дробильного оборудования. Как бы основная задача – это обеспечивать бесперебойную и безопасную работу участка. То есть это наблюдение за показателями приборов, за сигнализацией, своевременное выявление неисправностей, передача информации. Вот это очень важно – передача информации механикам, мастерам, руководству, ремонтной службе.
0: Насколько сложна и ответственна ваша профессия? И какие качества вам необходимы в работе?
1: В работе ответственность. Вообще, я считаю, что оператор в смене – это один из самых важных людей, потому что от нее все зависит. Она должна быть постоянно на связи, постоянно быть в курсе всего, полностью контролировать все. Это правая рука мастера. И коллектив, коллеги, сама работа мне очень нравится. Я иду на работу с удовольствием, поэтому никаких у меня минусов пока нет.
0: А Дамиля, мы знаем также, что помимо того, что вы ответственный работник, вы также занимаетесь общественной деятельностью в регионе, да? Вы, как представитель молодежи, вносите свой вклад в развитие вашего города. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет Совет молодежи и чем вы занимаетесь?
1: А вообще, Совет молодежи – это команда активных, инициативных, энергичных молодых сотрудников различных подразделений компании. То есть основная задача – это объединить молодежь и развивать корпоративную культуру, вовлекать молодых специалистов, вновь устроившихся, в общественную и социальную жизнь.
0: Какими инициативами вы занимаетесь?
1: Мы участвуем в городских корпоративных акциях, организовываем волонтерские мероприятия, поддерживаем связь с ветеранами предприятия, а также проводим различные мероприятия для детей. Вот я прям очень люблю мероприятия для детей, я всегда в них участвую, для детей и молодежи.
0: Какие, например, это мероприятия?
1: Вот, например, одни из последних – это для детей, учащихся в интернатах. Мы проводили там мастер-классы. У нас, знаете, не один мастер-класс, у нас их было уже много. И рукоделие, и лепка, и танцы, и ростовые куклы. Мы стараемся вообще их никогда не забывать и поздравляем с праздниками, всегда уносим сладости. Мы частые гости.
0: А формат проведения вот таких мероприятий, как обдумывается, кто их предлагает и как принимаются эти решения?
1: Вообще, любой молодой сотрудник может обратиться со своей идеей в Совет молодежи. У нас есть как бы группа, мы все общаемся. Или в профсоюзный комитет. Можно напрямую к руководителям обратиться, они всегда поддержат. Если есть какая-то идея, нам ее предлагают, мы берем это в разработку, определяем роли. Кто-то ведущий, кто-то отвечает за мастер-класс, за сценарий. Руководители нас очень в этом поддерживают. В этом плане у нас никогда нет проблем.
0: А власти города как относятся к вашей деятельности?
1: Мы при необходимости принимаем участие в городских акциях. То есть это субботники, посадка деревьев. Мы всегда участвуем в этих мероприятиях. То есть для нас важно быть частью общественной жизни города и поддерживать полезные проекты.
0: А сколько людей сегодня состоят в вашем совете молодежи? С вашего предприятия, да, сколько молодых людей вовлечены в такую активную общественную работу?
1: Я даже не могу сказать точную цифру.
0: Но большинство молодых.
1: Большинство молодых до 30 лет. Конечно, молодежь разная. Кому-то не нравится на публике, например, выступать. Кто-то не умеет петь, танцевать, а кто-то, наоборот, умеет и петь, и танцевать. Каждый понемножку вкладывает. Например, кто-то напишет, кто-то проведет, кто-то станцует, кто-то оденет костюм ростовой куклы и поиграет с детьми.
0: Сколько времени у вас занимает ваша волонтерская деятельность?
1: Вообще, в Совет молодежи я пришла, когда устроилась, это было в 2020 году. То есть я устроилась и сразу вступила в Совет молодежи. А по времени у нас бывают дни, когда в неделю мы вообще там работаем и не видимся, не списываемся. Такое тоже бывает. Перед какими-то мероприятиями, конечно, у нас уже активно идет общение. Перед, например, если мы предложили какую-то идею, мы снова все это обсуждаем сначала в группе, потом встречаемся. И, конечно, в одном мероприятии не могут участвовать все. То есть там может 10 человек, может 5. Это все зависит от мероприятия.
0: А какие направления у вас наиболее востребованы? Вот если, например, перечислить там волонтерство, экология, предпринимательство, творчество. Что?
1: Я не могу прям выделить что-то такое вот конкретное, но скажу, что молодежь очень разносторонняя, и интересы у всех разные. Кому-то ближе волонтерство, социальная деятельность, кому-то творчество, вот как я, например, я очень творческий человек, а спорт и экология, ну, здесь все по-разному. Парни у нас любят спорт, мероприятия такие городские, как посадка деревьев, субботники, они всегда за. Девочки больше, девушки за творчество, за волонтерство. Это зависит все от человека. Но самое главное, что у молодежи есть желание участвовать, есть желание проявлять себя и быть полезными. В стороне у нас никто не остается.
2: Лидеры будущего.
0: Дамиля, вот сегодня многие молодые люди задумываются о переезде в крупные города. А какие возможности есть в вашем городе для самореализации, как вы считаете?
1: У нас есть хорошие возможности для стабильной работы, для профессионального роста и развития. Я считаю, что молодые специалисты могут получить опыт, развиваться в своей профессии, также вот участвовать в общественной деятельности. У нас город маленький, такой небольшой, и поэтому здесь из-за своей работы, вот лично по себе, если говорить, из-за своей работы, из-за участия в Совете молодежи. Также я являюсь фитнес-тренером, еще хожу на танцы, да, и мне не скучно. То есть даже не живя в мегаполисе, можно себя занять так, что ты просто будешь чувствовать себя настолько занятой, настолько активной, перспективной. Все, думаю, зависит от человека.
0: Да, то есть на все можно найти время, да?
1: Да, можно найти и время, и свой тайм-менеджмент выстроить, чтобы вот у тебя все получилось, и в работе успеть, и собой заняться, и волонтерство. Ну, я думаю, все нужно вот по себе смотреть.
0: По вашим наблюдениям, сегодня молодежь охотно идет в производственную сферу? Ну, вот на такие предприятия, как ваше, как Кассинг?
1: Ну, я скажу, что больше да, чем нет. Но опять же, я говорю это про наш город. Во-первых, это стабильность, это опыт, это карьерный рост.
0: И в завершение еще один вопрос, Дамиля. Какие крупные мероприятия или проекты планируются от Совета молодежи в ближайшее время?
1: Сейчас мы активно готовимся к одному из самых добрых, самых любимых праздников. Это 1 июня, День защиты детей. Планируем как и волонтерские акции, так и развлекательные мероприятия для детей. То есть мы хотим поздравить и детей-сотрудников, и выйти на площадь 1 июня и устроить анимационную программу, различные активности. Для нас очень важно создать вот хорошее настроение и подарить положительные эмоции для детей.
0: А вообще дальше у вас есть какие-то задумки?
1: Да, там дальше идет лето. Это у нас четвероклассники заканчивают начальную школу, у них выпускной. Мы также соберем четвероклассников, выпускников, сотрудников детей. И там уже будет подготовка к новому учебному году. То есть нам нужно поздравить детей-сотрудников, также поздравить детей в интернатах. Лето, скажем так, активно направлено на детей.
0: Угу. Отлично, спасибо большое. Что-то еще есть добавить?
1: Пожелать хорошего настроения. Спасибо большое за интервью. Мне было очень приятно.
0: Вам спасибо, Дамиля. Приятно, что у нас есть такие активные молодые люди, которые не безразличны к будущей судьбе нашей страны и принимают активное участие. Дорогие друзья, я напомню, сегодня мы беседовали с оператором пульта управления дробильного участка Восточно-Казахстанского горно-обогатительного комплекса в городе Алтай, а также представителем активной молодежи региона Нурпеисовой Дамилей Нурбековной. Дамиля, еще раз благодарим вас за интервью. Удачи и карьерного роста вам.
1: Благодарю вас. Спасибо. До свидания.
0: Спасибо большое. На этом наша программа подошла к завершению. Услышимся в эфире, друзья.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Партия «Адалет» прошла госрегистрацию. Она будет заниматься укреплением законности и правопорядка, развитием институтов, поддержкой регионов, а также цифровизацией, развитием человеческого капитала и конкурентной экономики. В «Адалет» вошли представители спорта, образования, здравоохранения, науки, предпринимательства, IT, юриспруденции и креативных индустрий, горно-металлургической отрасли. Доходы госбюджета за 5 месяцев превысили план. Об этом сообщило Министерство финансов. В бюджет поступило свыше 11,4 триллионов тенге. Это на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенный рост обеспечен за счет налога на добавленную стоимость, корпоративного подоходного налога, налога на добычу полезных ископаемых и экспортные таможенные пошлины на сырую нефть. Свыше 300 тонн ГСМ пытались провести через границу. Контрабанды на 60 миллионов тенге пресекли пограничники с начала года. Зафиксировано 2400 фактов нелегального вывоза нефтепродуктов. 55 человек погибли, более 70 пострадали при взрыве Мьянми. Он произошел в деревне на складе с промышленным мощным взрывчатым веществом. Среди погибших есть 6 детей. В результате большого взрыва, а также сотни домов повреждены. Поисково-спасательные работы продолжаются, жертв может быть больше. Полностью признала вину виновник смертельного ДТП на Аль-Фараби. В Алматы сегодня началось главное судебное разбирательство по этому делу. Семья погибшего водителя «Мерседес» заявила о примирении с подсудимым и отсутствии претензий. Как заявил их адвокат, материальный и моральный ущерб возмещен. Родственники попросили суд не лишать свободы виновного. Аналогичную позицию в суде озвучила мать погибшей девушки. Мама еще одной жертвы на заседании отсутствовала. В связи с этим суд перенес рассмотрение дела на 4 июня. Напомню, авария произошла в марте. Водитель «Зикар» в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мерседес». В результате погибли водители, двое его пассажиров. В стране каждый третий житель – ребенок. В Казахстане 6,9 миллионов детей. Больше всего их проживает в Туркестанской области. Сегодня день защиты детей. Свыше 62% ребят в стране растут в городе. Доля мальчиков и девочек примерно одинаковая. По данным Бюро национальной статистики, за последние 5 лет численность детей выросла на 4%. Новые сведения о быте, хозяйстве и культурной жизни нашли во время раскопок древнего городища Жанкент. Исследования проводят в Казалинском районе Кызылординской области. В жилом секторе Шахристана найдены фрагменты керамических сосудов, осыки и кости животных. Изделия из керамики позволят археологам изучить виды и особенности изготовления предметов повседневного обихода жителей древнего города, а останки животных помогут определить основные направления хозяйства и особенности питания. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 486 тенге 51 тиин, евро 567 34, российский рубль 6 тенге 85 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице переменная облачность, ночью 17, днем 29 градусов, Алматы дождь, ночью 23, днем 32. В Уральске Актюбе 20, в Атырау Актау 22, в Кустанае 24, в Петропавловске 26, в Кокшетау 28, в Караганде Павлодаре 30, в Жезказгане Семеевске, Нагорске, Кунаеве, Талдыкоргане 33, а в Кызылорде, Таразе, Туркестане, Шымкенте 34 градуса жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик. Здравствуйте. В Алматы снова отключат свет. Плановые работы проводит компания «Алатау Жарах». Полный список улиц и график еженедельно публикуют на сайте организации. В Экибастузе грузовик сдавал назад на тротуаре и сбил женщину с ребенком на руках. Малыш не пострадал, а вот его мама получила множественные переломы. Ее состояние средней степени тяжести, но стабильное. Наезд зафиксировали камеры видеонаблюдения. ЧП произошло 24 мая. Канал поставок наркотиков перекрыли полицейские Астаны. По данным Управления комитета по противодействию наркопреступности, они поступали в столицу из южных регионов. В результате разработки операции задержали двоих организаторов. У них изъяли более 10 килограммов гашиша. Следствие устанавливает других причастных лиц к транспортировке и перевозке наркотиков. Крупнейший грузовой авиаперевозчик Европы «Карголюкс» возобновил рейсы в Казахстан. Расширение международной маршрутной сети проводится в рамках поручения президента по развитию транзитного потенциала страны. Кроме того, Казахстан сохраняет одни из самых низких цен на авиационное топливо в Центральной Азии, а это рост транзитных, технических и грузовых рейсов через наши аэропорты. Максимальные 140 баллов по итогам третьей недели ЕНТ получил абитуриент из Павлодарской области. Миннауки обнародовали результаты. За три недели тестирования пороговый балл набрали 67% участников. Средний результат по пяти предметам составил 65 баллов. За время экзаменов выявлено более 280 нарушений. Больше всего их за попытку проноса запрещенных предметов. Новый детско-юношеский центр творчества «Шабыт» открыли в Жезказгане. Его подарил ко дню защиты детей фонд Булата Утимуратова. Современный центр стоимостью 4 миллиарда тенге передан в управление городом. Местные дети смогут здесь заниматься дополнительным образованием и развивать творческие способности. В Малайзии детям до 16 лет запретили сидеть в соцсетях. Там вступили в силу новые правила в рамках закона об онлайн-безопасности. Сейчас таким маленьким пользователям дали месяц на сохранение своих фотографий и видео. После этого их аккаунт ограничат или приостановят. А вот уже новые аккаунты Facebook, Instagram, TikTok и YouTube теперь смогут создавать только пользователи старше 16 лет. Напомню, в Казахстане тоже рассматривают ограничения соцсетей для несовершеннолетних. Отца Димаша Кудайбергена наградили орденом «Парасат» за вклад в развитие культуры и искусства, а также за поддержку и продвижение казахстанского музыкального творчества. Вручила награду композитору, продюсеру и музыканту Канату Айтбаеву, заместитель премьер-министра, министра культуры и информации Аида Балаева. Папа Димаша также руководит творческим центром «Димаш-Али». Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 488 тенге 96 тин, евро 567.34, российский рубль 6 тенге 85 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице переменная облачность, ночью 17, днем 29 градусов, Алматы дождь, ночью 23, днем 32. В Уральске Актюбе 20, в Атырау Актау 22, в Кустанае 24, в Петропавловске 26, в Кокшетау 28, в Караганде, Павлодаре 30, в Жезказгане, Семеновске, Нагорске, Кунаеве, Талдыкургане 32, а в Кызылорде, Таразе, Туркестане, Шымкенте 34 градуса жары. Сауле Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.